what comes next will be marvelous.

0: Record Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие часика два. Лучшую танцевальную послушаем. 12.01 в Питере. Все, что необходимо знать прямо сейчас. И еще одно, друзья, понедельник. Запоминаем сейчас. Психотерапевты, да, не просто исследователи, не просто какие-то люди с улицы, а психотерапевты посоветовали россиянам иногда лениться, вот, ради здоровья мозга прежде всего. Оказалось, что короткие перерывы помогают восстановить внимание, снизить стресс и переработать накопившуюся за день информацию. Более того, во время отдыха мозг может найти решение задачи, над которой человек долго и безуспешно работал. Не получается что-то, чувствуете, что закипаете. Вот-вот уже, вот прямо сейчас я вот вижу тебя, девчонка и мальчишка, остановись. Просто поленись. Иди, поваляйся где-нибудь на удобном стуле босса, где-нибудь посиди, выйди, прогуляйся. Вот просто полениться нужно. И все придет, само собой, решение задач и хорошее настроение. Ну, а мы с Рекордом, конечно же, посодействуем этому всему классной танцевальной музыке. Ленитесь, друзья, если хотите. А я о треках расскажу в этом часе. Мау Пи, Just a Little Bit More. Анима в этом часе, Prophecy. Хюгель, Body Drop. Rafael, Gotta Be Cool. Начнем час с новинки прошлой недели. Kima Sound с треком Rise Slow в рекорд-миксе. И вы слушаете

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Группа «Комната культуры» с большим сольным концертом. Поезда, самолеты, все они о тебе и другие хиты. Посадки до полета 17 ноября. Ледовый дворец города Кондопога. Билеты в касса города. 12+.
2: Абонент временно недоступен. Пожалуйста.
3: Ты чего вся как на иголках?
4: Ой, да переживаю. У сына уроки час назад закончились, а телефон выключен.
3: Так установи умный домофон CityLink. Сын подъезд откроет, тебе уведомление придет. И волноваться не надо.
4: Да, ты права. Звоню в CityLink.
5: Умный домофон CityLink. Будьте уверены, что ваш ребенок вернулся домой. Звоните 555-777.
4: О, сын уже вернулся.
6: Факты о волосах. Взрослый мужчина в среднем проводит 5 месяцев жизни с бритьем щетины на лице. Согласись, можно потратить это время и более весело. Чтобы бриться реже и при этом отлично выглядеть, найди себе хорошего барбера. Он подберет дизайн для твоей щетины или бороды и превратит ежедневную рутину в более редкую и приятную процедуру. Барбершоп «Карельский цирюльник».
7: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп рассержен на Зеленского и ждет от Киева прекращения ударов по НПЗ в России, сообщает портал Axios. По данным его источника, из числа сотрудников Белого дома, Трамп считает, что из-за этих ударов растет стоимость топлива в США. Американский лидер рассержен, что Зеленский воспринимает поддержку Киева со стороны Вашингтона как нечто должное. Визовые центры Кипра возобновили прием заявлений в России, сообщили в АТОР. 8 октября прием документов приостановили в 6 городах. При этом сайты визовых центров пока работают некорректно, появляется ошибка 404. Из-за этого у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений. Российскую сборную допустили до зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования пройдут с 14 по 21 февраля 2027 года в Румынии. Спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России, а на экипировке разрешат разместить только его логотип. Новые события дня в следующем часе.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу «Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности

Москвичи считают, что на первом свидании должны платить регионы.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщики. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышишь?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодняк.
5: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
6: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
7: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
6: Почему?
7: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
8: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
6: О, мастер уже пришел.
9: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, 13.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Конечно же, кому интересно, за окном прохладненько. У нас, ну, где-то плюс 9, плюс 10 приблизительно. Честно, погоду не смотрел. Так, по ощущениям на глаз. Прикинул, у нас в Петербурге все равно, если посмотришь точные цифры, может быть иначе по ощущениям на коже. К важной информации. Ребята, мы в прошлом часе узнали, как же все-таки сберечь свое здоровье психическое. И для этого нужно просто лениться, как посоветовали нам психиатры. Говорят, просто отдохните, отпустите, поленитесь и так далее. Такое краткое возвращение к прошлой теме. Но появился долгожитель, который сообщил нам вообще секрет своего успеха и такой долгой жизни. Он сказал, кола. У него спросили, секрет долголетия? Он говорит, кола. Секрет, 101 год прожил дедушка в Китае. Он признался, что обожает газировку и всегда держит дома пару ящиков. Вот настолько кола. Иногда он добавляет в колу пару капель разгорячительного чего-то, как он заявляет, а за питанием никогда особо и не следил. Его главное правило – хорошо есть, хорошо жить. Ну, посмотрите, и мы ленимся, хорошо живем, конечно же, хорошо отдыхаем, хорошо высыпаемся, хорошо едим. Вот он, секрет долголетия. Никто там другого чего-то и придумать нам не сможет. Как есть парень какой-то в интернете, блогер, да, который старается всеми правдами и неправдами сохранить свою молодость. Какие-то у него проблемы сейчас, кстати. Вот, я бы послушал деда и психиатров из прошлой новости, и, по-моему, уже прекрасно, чего и вам желаю на весь этот понедельник и до конца недели вплоть. Пока расскажу о треках в этом части, там Проспа, Free Your Mind. Swedish House Mafia, Happiness и Soul Set. Fast Boy в этом часе, Music Sounds. Don Diablo, Go Home with a Stranger. Начнет этот час Дивак с треком Slow Down в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Группа «Комната культуры» с большим сольным концертом. Поезда, самолеты, все они о тебе и другие хиты. От 17 ноября. Ледовый дворец города Кондопога. Билеты в касса города. 12+.

0: Давай скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up.

0: Рекорд. Новости.
1: Зеленский рискует развязать конфликт с Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары по российским НПЗ, пишет Bloomberg. Нападки Трампа могут сделать ситуацию опасной для Украины, поскольку страна зависит от закупок американского оружия и от обмена разведданными. Об этом сообщает бывший старший директор по России Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл. Подтвержденных мошеннических операций с цифровым рублем нет, заявила зампредседателя Центробанка России Кахруманова. Она отметила, что россияне открывают 3-5 тысяч счетов цифрового рубля в сутки. Внесение изменений в правила проставления отметок в паспорт россиян не планируется, сообщили в пресс-центре МВД. В настоящее время в паспорте гражданина России в обязательном порядке нужно проставить две отметки – о месте регистрации и воинской обязанности. Кроме того, есть необязательные отметки о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих загранпаспортах. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».
1: «Рекорд». Реклама. Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
2: Да зуб болит.
3: А доктор тебе говорил, придется удалять.
2: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
3: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
1: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
7: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
7: 555-777. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
9: Отлично.
10: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Если в 2 часа дня, в понедельник, вы все еще не проснулись, то я попробую на это дело как-то повлиять хорошей музыкой и интересными новостями. Мне кажется, я нашла человека, который вообще не собирается переходить на правильное питание. И самое интересное, что ему больше века. 101-летний китаец назвал свой секрет долголетия, и это Кока-Кола. Кстати, Zero. Мужчина настолько любит газировку, что держит дома сразу несколько ящиков про запас. Ну, а иногда даже добавляет в нее немножечко китайского волшебства. За питанием дедушка особо никогда не следил и считает, что главное – хорошо и в удовольствие есть, поменьше заморачиваться и просто получать удовольствие от жизни. Ну, конечно, это его личная история, а не инструкция по долголетию, так что не нужно сейчас срываться и ящиками скупать колу. Ученые пока не объявляли колу эликсиром молодости. Но настрой у дедушки, конечно, впечатляющий. Ну а мы с вами верим в силу позитивного настроя или все-таки за сбалансированное питание? Пишите мысли в чат рекорды. Все это дело, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки. Расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Alok и Khalid, Dive Into Me. Горячая работа от Клуни, Good Girl. Потрясный трек от Iman Back, No Matter What. Еще в часе появится Мадонна и Мартин Гаррикс. Откроет его Хьюги Ленд Альтернейт с треком Moving to the Sun. И все это рекорд Dance

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонг. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк усилит контроль за операторами электронных кошельков, сообщает «Известия» со ссылкой на новую методику регулятора. Банк России будет оценивать работу операторов электронных кошельков по 33 критериям, включая прозрачность тарифов, раскрытие рисков и качество поддержки клиентов. Проверять будут также информирование пользователей о лимитах, порядке возврата средств и изменении условий обслуживания. Наименее агрессивны к людям медведи, живущие на Камчатке и питающиеся лососевыми, сообщили зоологи. Есть некоторые места, где медведи особенно агрессивны, например, юг Якутии. Однако нельзя сказать, что бурые медведи в целом в Сибири и на Дальнем Востоке более агрессивны к людям, чем эти же хищники из европейской части России, отметили эксперты. Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от налогов. Правительство внесло соответствующие поправки в Госдуму. Сейчас льгота действует только на выплаты в течение первого года после рождения ребенка. Новые правила распространят ее и на декретные выплаты до родов. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января следующего года. Новые события дня в следующем часе. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие два часа я проведу с вами и напомню, что помимо эфира мы живем еще и в социальных сетях. Если хотите быть в курсе всего, что происходит на станции, то, конечно, подписывайтесь на нашу группу во ВКонтакте. Там мы делимся новостями, анонсами шоу, видео и всем интересным, что не всегда помещается в эфир, назовем это так. Плюс рассказываем о событиях и активностях, в которых можно поучаствовать именно вам. Короче, если хотите оставаться с нами на одной волне, не только по радио, вы знаете, куда идти. Ну, а в чате мобильного приложения «Радио Рекорд» или в нашу группу ВКонтакте напишите, подписаны ли вы на нас или только собираетесь. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежая работа от Warren and Lauren, «Let Me Forget You». Еще одна новинка от David Guetta, «Marriott». Еще дождемся Needed Love от Sam Feld. Совсем скоро здесь Джоэл Кори с треком Whisper. А начать этот час предлагаю с Kimo Sounds и трека Rise Slow. Это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Dance Radio. Yeah.

0: Рекорд. Новости.
1: Мадьяр отказался оказывать военную поддержку Украине. Позиция Будапешта в том числе не допускает и возможности транзита оружия через территорию Венгрии. Об этом он заявил в интервью финской газете «Хельсинки Саномат». Лишь по двум предметам ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий, остальные экзамены останутся без изменений. Это следует из данных ФИПИ. Общее количество заданий в варианте КИМ по истории увеличено с 21 до 22, а количество заданий по профильной математике увеличилось с 19 до 20. Снег в Москве, вероятно, выпадет позже средневековой даты 18 октября. Также есть вероятность, что образование первого снежного покрова произойдет после 3 ноября, то есть позднее средних многолетних сроков, сообщили синоптики. Новые события дня в следующем часе.
0: Рекорд, реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

случайно отправил всем знакомым голые фотки. Мало того, что стыдно, так еще и на марки с конвертами потратился.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщики. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.

Dance Radio. Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами и планирую вас удивлять. Я нашла абсолютного чемпиона по походам в магазин. Но не все так просто. Британец Карл Бушпи ушел из дома в 1998 году, когда ему было 28 лет, и он отправился в кругосветное путешествие пешком. И вот спустя 28 лет он, наконец, добрался до Великобритании. То есть закольцевался и вернулся домой. За это время Карл прошел около 50 тысяч километров через 29 стран. Вы только вдумайтесь! И все это ради принципа. Никаких поездок на транспорте и никакого возвращения, пока весь путь не будет осуществлен пешком. Правда, до родного города ему только еще предстоит добраться. В комментариях подписчики пишут, что батя еще в пути. Представляете, что ему скажут дома? Карл, где ты был? Почему так долго? Ну, ребят, у вас есть знакомые, которые вот так уходят за хлебом и пропадают на полдня? Или там полгода. Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд свои истории. С удовольствием почитаю все это. Как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки в этом часе. Новинка от Dub Dogs, Fade Out Lines. DJ Gojam и Chica.

Еще послушаем горячую работу от Mo Black. Откроет этот час Divac с треком Slow Down. Это рекорд Dance Radio.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому, что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес. Как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов одних хватает, знаете. Как грибы с глазами.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной, заявил Шадаев. По его словам, Минцифры совместно с Минобороной обсуждает защиту таких объектов. Накануне атаки беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире, что привело к сбоям в ряде российских сервисов. Позднее в компании заявили, что ее сервисы постепенно возвращаются к работе. Отношения Зеленского с Трампом достигли низшей точки за полтора года с момента их перепалки в овальном кабинете. На это указывают высказывания американского президента, пишет Wall Street Journal. Газета отмечает, что подобное положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы убедить Трампа сохранять поддержку США Украине и давление на Россию. Александр Овечкин забросил 930-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против Сиэтл Кракен. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напиваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
15: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама. От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов «Департамент 57» и «Двор культуры». Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
2: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Вкусная реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а у нас, в общем-то, денежный вопрос, как всегда, стоит остро. Стало известно, где же проживают россияне с самыми высокими зарплатами. Где? Ну как где? В Новом Уренгое и, конечно, в Салехарде. Эти города возглавили рейтинг по покупательной способности зарплат. Лидирует, да, у нас Уренгое, далее Салехард. Москва заняла лишь пятую позицию. При этом в столице средняя зарплата после уплаты всех налогов составляет около 194 тысяч рублей. Вот так вот. Ну и замыкает наш рейтинг Грозный, Нальчик. На каком месте Санкт-Петербург? Вот не знаю. В моей новости не указано ничего. Друзья, рассказывайте, вы обычно при составлении резюме на какую зарплату претендуете? Во сколько вы себя оцениваете? И тоже о своей специальности можете рассказать у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, а я все почитаю непременно. В этом часе у нас будут и новинки, в том числе, например, Маупи и Just a Little Bit More.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Факты о волосах. Изучив волосы человека, можно определить общее состояние организма благодаря способности волос накапливать различные вещества. Например, исследовав волос Наполеона, ученые поняли, что он был отравлен мышьяком. А женщина без всяких ученых оценит тебя по твоей прическе, и если тут ты оплошал, она так и не узнает, насколько хорош твой генофонд. На ученых надейся, а сам подстригись. Карельский цирюльник.
2: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 555-777.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: 555-777. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
4: Отлично.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
6: Группа «Комната культуры» с большим сольным концертом. Поезда, самолеты, все они о тебе и другие хиты.
7: От посадки до полета.
6: 17 ноября. Ледовый дворец города Кондопога. Билеты в касса города. 12+.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Зеленский рискует развязать конфликт с Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары по российским НПЗ, пишет Bloomberg. Нападки Трампа могут сделать ситуацию опасной для Украины, поскольку страна зависит от закупок американского оружия и от обмена разведданными. Об этом сообщает бывший старший директор по России Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл. Подтвержденных мошеннических операций с цифровым рублем нет, заявила зампредседателя Центробанка России Кахруманова. Она отметила, что россияне открывают 3-5 тысяч счетов цифрового рубля в сутки. Внесение изменений в правила проставления отметок в паспорт россиян не планируется, сообщили в пресс-центре МВД. В настоящее время в паспорте гражданина России в обязательном порядке нужно проставить 2 отметки о месте регистрации и воинской обязанности. Кроме того, есть необязательные отметки о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих загранпаспортах. Новые события дня в следующем часе.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. 2 зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу «Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте Havail.ru. 12+.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама.
2: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер пасточкой, а кариес так и не проходит.
3: Милый, супер-пупер пасточка не лечит кариес. Этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер доктору. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22.00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
7: Абонент временно недоступен.
8: Пожалуйста. Ты чего вся, как на иголках?
9: Ой, да переживаю, у сына уроки час назад закончились, а телефон выключен.
8: Так установи умный домофон Ситилинк. Сын подъезд откроет, тебе уведомление придет. И волноваться не надо.
9: Да, ты права, звоню в Ситилинк.
10: Умный домофон Ситилинк. Будьте уверены, что ваш ребенок вернулся домой. Звоните 555-777.
9: О, сын уже вернулся.
11: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
12: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
13: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, только что поступила экстренная новость о том, что между Россией и Вьетнамом подписан безвизовый режим. Ура! И вот как раз в тему новость в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Российские бабушки захватили район во Вьетнаме и массово зимуют у моря. Что? Пенсионерки из Новосиба, Иркутска и Тюмени сдают квартиры в России и на несколько месяцев перебираются в Нячанг. Местные уже привыкли к российским мадам. Ну и цены позволяют жить у моря, в общем-то, без особой экономии, на широкую ногу. Мы себя ни в чем не отказываем, деньги не проблема. Друзья, вот есть, да, такое выражение «жизнь, которой я боюсь», а вот эта вот история вьетнамская с русскими бабушками – это жизнь моей мечты. Вот честное слово. Ну, кайф же, удовольствие. Кстати, кто из вас собирается на зимовку? Может, уже кто-то поехал, планирует полететь? Пишите у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Что там? Какие страны нынче котируются? Давайте топ-3 выделим, посмотрим, куда вы там собираетесь. А у нас в этом часе топик, и услышим «Lucky One». Еще впереди Ханна Болейн, «Teardrop». И, конечно, «Fast Boy» и «Music Sounds». Также Али Фарбен, «Body Talk». Уже сейчас «Kima Sounds» и «Rise Slow», и все это «Рекорд Дэнс».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес. Как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов одних хватает. Знаете, грибы с глазами.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Группа «Комната культуры» с большим сольным концертом. Поезда, самолеты, все они о тебе и другие хиты. От посадки до полета. 17 ноября. Ледовый дворец города Кондопога. Билеты в касса города. 12+.
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.
8: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
9: Жители Петрозаводска спросили, где самые вкусные роллы в городе. Ответы разделились. Многие назвали ресторан «Ботега». Другие просто еще не пробовали роллы в «Ботеге». Приходите в «Ботега» и выбирайте свои самые любимые роллы. Классическая «Филадельфия», запеченные роллы с форелью, креветкой или угрем, или авторские сочетания. Королевская креветка с чили-манго, угорь с трюфельным муссом. «Ботега». Анохина, 24.
10: Факты о волосах. По прочности волосы можно сравнить с алюминием. Одна волосина в среднем может выдержать груз весом 100 граммов. Вот сейчас только не нужно бежать и пытаться поднять свою девушку за волосы, чтобы это проверить. Лучше сходи в барбершоп. Там тебе сделают хорошую стрижку и расскажут еще много интересного. Барбершоп «Карельский цирюльник».
11: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк усилит контроль за операторами электронных кошельков, сообщает «Известия» со ссылкой на новую методику регулятора. Банк России будет оценивать работу операторов электронных кошельков по 33 критериям, включая прозрачность тарифов, раскрытие рисков и качество поддержки клиентов. Проверять будут также информирование пользователей о лимитах, порядке возврата средств и изменении условий обслуживания. Наименее агрессивны к людям медведи, живущие на Камчатке и питающиеся лососевыми, сообщили зоологи. Есть некоторые места, где медведи особенно агрессивны, например, юг Якутии. Однако нельзя сказать, что бурые медведи в целом в Сибири и на Дальнем Востоке более агрессивны к людям, чем эти же хищники из европейской части России, отметили эксперты. Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от налогов. Правительство внесло соответствующие поправки в Госдуму. Сейчас льгота действует только на выплаты в течение первого года после рождения ребенка. Новые правила распространят ее и на декретные выплаты до родов. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января следующего года. Новые события дня в следующем часе.
0: Рекорд, реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com/18+.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо подмывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
18: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
19: Шапка, носки, еще шапка.
20: Мам, я на 2 дня еду.
19: Именно.
21: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
22: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
23: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
24: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь?
0: Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
1: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
24: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
25: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Дорогой, а мне пойдут виниры?
5: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
4: А я хочу премиум.
6: Кольцо купи, в ресторан своди.
4: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
7: Ваша стоматология «Прима Дент Плюс» на Октябрьском 5.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
10: По

0: Давай скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
0: Ситилинк!
3: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
5: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина. Так

0: я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
3: Dance Radio.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Тем временем стало известно, кто же является лучшим другом певицы, артистки Бритни Спирс. Спирс рассказала, что каждый день общается с Санта-Клаусом. Казалось бы, октябрь у нас сейчас. Октябрь, не сезон, а Санта-Клаус уже на связи. Певица рассказала, что Санта стала ее лучшим другом уже давно. Они почти ежедневно общаются, цитирую, на небесах. По словам Бритни, в одной из таких бесед он даже поддержал ее мысли, что ей стоит носить побольше одежды и пореже раздеваться. Мы помним те самые ролики Бритни, которые она публикует у себя в соцсетях. Друзья, ну вот так вот. Зато никому не скучно, понимаете? Кстати, у нас очень много всяких и таких, и других новостей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь и не забывайте. Уоррена в этом части и Лорин Let Me Forget You. Это новинка. Так, впереди аниме и Prophecy. А еще Иман Бек и No Matter What. И диджей Гоя тоже впереди Мичико. Прямо сейчас Дебак и Slow Down, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Мадьяр отказался оказывать военную поддержку Украине. Позиция Будапешта в том числе не допускает и возможности транзита оружия через территорию Венгрии. Об этом он заявил в интервью финской газете «Хельсинки Саномат». Лишь по двум предметам ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий, остальные экзамены останутся без изменений. Это следует из данных ФИПИ. Общее количество заданий в варианте КИМ по истории увеличено с 21 до 22, а количество заданий по профильной математике увеличилось с 19 до 20. Снег в Москве, вероятно, выпадет позже средней вековой даты 18 октября. Также есть вероятность, что образование первого снежного покрова произойдет после 3 ноября, то есть позднее средних многолетних сроков, сообщили синоптики. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
9: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
13: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
14: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
15: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому, что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов одних хватает, знаете. Грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Реклама. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.

0: mytest.ru.
1: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с вами. Мы будем в течение ближайшего часа, ну, чуточку менее, чем час, будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. Если в жизни есть что-то хуже, чем плохое, то это когда это плохое упорно пытаются не замечать. Но, хотим мы того или нет, мы живем во времена победившего ханжества, где в магазинах презервативы спрятаны от глаз детей, которые знают про них больше, чем взрослые, где в публичном пространстве осуждают разные сексы и разговоры про разные нехорошие органы, где в эфирах и в кино не должно быть ничего неприличного, а все неприличное это, пожалуйста, оставьте для работы, дома и жизни. Мы здесь, конечно, стараемся следовать этому замечательному старому доброму ханжескому тренду, но нет-нет, да и проскочит жизнь. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Зумеры не умеют стирать вещи. Каждый третий представитель поколения Z не знает, как пользоваться стиральной машиной. После переезда от родителей 69% откладывают стирку до последнего, а 16% запускают машинку только когда заканчивается чистая одежда. Каждый пятый пытается заменить стирку дезодорантом или спреем для тела, а каждый десятый даже отменял встречи с друзьями из-за грязных вещей.
2: Слушайте, как интересно живут зумеры. Знаете, я тут недавно смотрел видос про паукообразных обезьян. Знаете, я вам скажу, даже у них не так все интересно и насыщенно. Пытаются, что, заменить стирку дезодорантом? Это в смысле, что когда трусы уже спереди желтенькие, а сзади коричненькие, да, попрыскать на них дезиком.
1: Но этого мало, как бы в этой ситуации, как бы вот в этой высшей степени. Нам нужно как-то еще закрашивать, как бы тональный крем использовать, знаете, там вот.
2: Нет, ну это тема, конечно, это работает, это, конечно. Нет, а дезиком, конечно, недостаточно. Просто тем более, что, знаете, трусы уже бывают настолько сзади коричневые, что дезодорантом уже не отделаться. Тут нужен освежитель воздуха. Или даже индийский парфюм.
1: Индийский?
2: Ну, прям такой совсем,
1: ну, да. А пакистанский, что чем он?
2: Не, ну, это совсем уже, когда совсем все коричневое, все, каждый раз. У вас такое было, да?
1: Ну, я ж не зумер.
2: Я тоже.
1: Кстати, я вот действительно, вот смотрите, что за слабое поколение? Отменяют встречи с друзьями. Мы не отменяли встречи с друзьями, если у нас была грязная одежда.
2: Абсолютно нет.
1: То есть приходили все, я, Серега, Валера, все грязные, вонючие, нормально общались, как бы.
2: Конечно.
1: Что тут?
2: И выросли кем?
1: Да вот хорошими людьми, гражданами.
2: Но тут я не очень понял. Смотрите, давайте так с плеча не рубить. Во-первых, он сказал, значит, каждый десятый, да, зумер отменял встречи с друзьями из-за грязных вещей. Тут я не очень понял, а что значит отменял встречи? Это в смысле, что они вместо встречи сидели дома в грязненьком? И тут я вам скажу, ну, в общем-то, конечно, они, ну, как бы, молодцы в грязных трусах. И правда же, в общем-то, лучше сидеть дома.
1: А тут тоже есть лайфхак нашего поколения. Можно встречаться без одежды.
2: Есть.
1: Голыми.
2: Да,
1: это одежда
2: тоже,
1: грязная,
2: да. Нет, наше поколение, вы же... Да, давайте не будем.
1: Что такого-то?
2: Нет, я просто... Я сейчас про зумеров, которые из-за грязненького отменили. Знаете, а я-то все думаю, что вот эти зумеры, они же ходят в каких-то лохмотьях, знаете, в какой-то вот эта мода, вот эти обноски из секонд-хенда, вот этот оверсайз, да? Когда кофта на нем, как будто он гараж сверху надел. Знаете, а брюки, как будто конкурс с мешками на корпорате. Знаете, кто быстрее в мешках допрыгнет. И я думаю, знаете, странно, что в такой одежде от них ничем не пахнет. А оказывается, те, от кого уже пахнет, они просто дома
1: а
2: сидят.
1: А вы нюхали, молодцы. Тщательно нюхали зумеры?
2: Ну так. А? Ну, и настолько близко не подходил.
1: Ноздрёй повёл. Ну, вы подойдите,
2: принюхайтесь. А если надо подойти и принюхаться, значит, не все так уже плохо у них. Но, смотрите, не умеют стирать вещи, да, каждый третий представитель поколения Z, как было сказано, не знает, как пользоваться стиральной машиной. Окей. Они не знают, как пользоваться стиральной машиной. А как пользоваться руками? Знают? Руками-то умею, знаете, я вам скажу, я сам не умею пользоваться стиральной машиной, не люблю, вообще терпеть не могу всю эту фигню. Я, если нужно, постираю руками сам. Мне это самому важно, на самом деле, чтобы не терять некоторые внутренние дисциплины. А они руками умеют? Хотя, да, что я глупости говорю? Зумеры руками. Они же, наверное, зумеры даже не знают, где включаются руки в режим стирки. Они знают только, где руки включаются в режим терлим-бум-бум под одеялом. А в режим стирки где им научиться?
1: Тут нужно как бы сделать серьезную программу, ввести мастер-классы енотов-полоскунов для зумеров. То есть зумеры с енотами это договорятся? То есть, ну, еноты их научат стирать, которые, вот, знаете, вот...
2: Договорятся? Ну, ведь они близко по развитию.
1: Да, ну, то здесь, да. Еноты их нормально научат, вот, которые вот стирают вот, полоскуны эти.
2: В этом смысле енот-полоскун я. Обращайтесь ко мне, если что. А у нас к вам совершенно другой вопрос. Вот смотрите, зуммеры не знают, как пользоваться стиральной машиной. И на самом деле, ну, что будем на у каждого поколения, ну, мягко говоря, свои проблемы, а уж зуммеры это по сравнению с нами, вот как тут Кремов заметил, это просто ангелы. А, поэтому давайте на них все не валить. Замечательное, прекрасное поколение. Вот вы сами как зуммер.
1: Да, дело даже, в общем-то, даже может, не в поколениях, так? А в конкретных людях.
2: Конечно, ну нет, ну в поколениях сейчас, в этом смысле, ну, нам же говорят о зуммерах как о поколении. Так вот у нас вопрос, понимаете, что зуммеры нас не слушают. И слава богу, если бы ослушали, вы бы все этого не говорили, правильно?
1: Конечно, я бы держал мой рот на замке. Вот что, потом-то извиняться перед зуммерами еще.
2: Да, это перед зуммерами их много, да, как бы одежда вон на них здоровенная, такие страшные. Вопрос к вам, кто бы ты ни был по поколению. Вот смотрите, у зумеров нет навыка пользоваться стиральной машиной. А какого навыка нету у тебя и о чем ты очень сильно жалеешь?
1: Совершенно... Ну или не очень сильно, но жалеешь.
2: И совершенно не обязательно, кстати, какого-то хозяйственного. Вы знаете, бывает так, мама, папа там не научили. Или там не научился. Но не умею я там, там что-то прибивать, отворачивать. Это одна история. А не умею я, например, делать подделки. Вот я не умею, да?
1: Подделки или подделки?
2: И то, и другое. Подделки сейчас даже, знаете, иногда покруче подделки. Не будем дальше. Сам подумай. Ты сам внутри себя знаешь, какого навыка у тебя нет, который бы тебе сейчас пригодился, а мы обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичей начали кормить конопляниками. Сырники с таким названием предлагает гостям на завтрак один из столичных ресторанов. В составе блюда конопляная рикотта, компоте из сезонных ягод, кокосовый йогурт и шиса. Стоит порция конопляников 1300 рублей.
2: Москвичей начали кормить конопляниками. А мне кажется, это уже давно. А хотя нет, да, я перепутал. Раньше же их вроде кормили сырниками из листьев коки, да? И сырники кокосовые вроде, нет?
3: Тут еще нужно понять, кто начал москвичей кормить.
2: А это не важно.
3: Курганцы, улан-удинцы, кто?
2: Конечно, да кто не накормит?
3: Челябинцы.
2: Челябинцы не накормят, сами не будут, конечно. Нет, просто почему? Ведь раньше они другие сырники с чем-то другим ели. То ли листья коки подорожали, то ли что. А хотя там нет, там же было сказано, москвичей начали кормить конопляниками, там ля-ля-ля, сырники с таким названием, нам предлагают гостям на завтрак, а значит, и в состав блюда типа кокосовый йогурт. Вот кокосовый йогурт, это вот то, о чем я думаю.
3: Я не знаю. А конопляная рикотта? Рикотта вообще-то молочный продукт. Это как бы, она не из конопля, она из молока. Это сыр такой.
2: Ну, а мы не знаем. Может, там все конопляное. Может, и заходишь в ресторан, съел конопляный сырник, и одежду конопляную на тебя натянули.
3: Возможно, там еще, как бы, кроме конопляной рикотты, компоте из сезонных ягод. А что зимой будет? Зимой же нет никаких сезонных ягод. Из чего они будут компоте свое мастрячить?
2: Конопля-то всегда есть, она же не сезонная.
3: Ну, а компоте, без компоте. И шисо еще.
2: Но спрос, видимо, на заведение есть, да, судя по всему.
3: Ну, что же, оно вышло в новости.
2: Ну, конечно, да. И тут у меня тогда просто вот такой вот вопрос. Ну, понятно, что москвичи зажрались. Ну, вот просто вот вопрос такой риторический, даже шепотом я бы сказал. А просто сырники москвичи уже есть не могут? Вот просто сырники, без конопли, без кокоса, без спирта. Вот обычные такие, совсем.
3: Слушайте, знаете, есть такая сейчас модная такая модный такой дефект. Аллергия на лактозу. Молочный продукт. Или там еще на арахис бывает аллергия. Знаете, вот как...
2: Да, поэтому дайте мне с коноплей.
3: Раньше ни у кого не было.
2: Да, конечно. Нет, понятно, когда столько лактозы, лучше с коноплей. А вот просто без конопли, безалкогольные, неускоренные сырники. Обычные.
3: Можно? Вот, за этим в Минск надо ехать.
0: Крем-хруст-шоу.

новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам разрешили не мыть яйца. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что магазинные яйца в заводской упаковке можно использовать без предварительного мытья. Но это касается только домашнего использования. В школах и детских садах по санаторным нормам яйца по-прежнему должны мыть.
2: Я что-то запутался. Так мыть яйца или не мыть?
3: Как ну, мыть? Если вы школьник, кредит-садовец, вам их помоют.
2: Значит, в школе мне яйца мыть, а дома можно...
3: Можно нет, и да? не мыть, а можно ага. лучше мыть, потому что... Ну, вот. Для чего же их моют? Чтобы, типа, сальмонеллы не было, да? Когда, что...
2: Не знаю.
3: Да! А вот, то есть, как
2: я
3: бы...
2: не знаю, а только для этого? А
3: ну, как... в основном.
2: В основном, вот именно, есть куча других причин. Да, яйца моют, знаете, чтобы чистые были, в конце концов. Но тут у меня другой вопрос. Значит, это нам Онищенко же, да?
3: Нам Онищенко, да.
2: Но ведь, значит, Онищенко заявил, что магазинные яйца, значит, можно использовать без предварительного мытья. А это он нам как кто говорит? Насколько я помню, а помню я более-менее хорошо, он же больше не главный санитарный врач.
3: И давно.
2: Так? Да, он просто академик. Академик РАН. Так тут я не понял, он нам про яйца как академик дает советы? А то есть этим сейчас академики занимаются яйцами нашими?
3: Ну, как дает, как уважаемый, авторитетный на опыте человек, как академик. Нет, потому что как блогер, как
2: знаешь. Одну секундочку.
3: Инфлюенсер.
2: Конечно, он имеет право и больше того, авторитет. Но тогда у меня другой вопрос. Если он нам дает советы как академик насчет яиц в упаковке, то я хочу уже большего. Я хочу уже услышать совет не только про эти яйца. А вот с этими что делать? А? Ну, как тут быть?
3: Нужно обратиться к классике. Об этом все сказано в фильме ДМБ. А как с йети быть? Йети мыть надо.
2: Это говорит какой-то необразованный
3: генерал.
2: Я хочу, ну, чтобы мне дал академик совет. Что нам тут скажет академик? Мыть или не мыть? Ну, хоть протереть-то надо. Как-то, знаете, подышать паром изо рта, вот как на очки. Так, чуть-чуть.
3: Ну, какой вы гибкий. С вашей головы сохранилась такая гибкость, да? Можете подышать как бы на очки.
2: Знаете, нужда
3: прибьет, но
2: не стирать. Нет, да как вот, как с этими быть? Или, то есть нужно подышать, как вот на очки, или, может быть, конкретно отпарить, как брюки, например.
3: Какой вы рисковый.
2: Что я, да я, а вы что? Давайте про вас поговорим.
3: Я как услышал, йети мыть надо, так стоим мою йети.
2: А я жду совета хорошего от академика, от Онищенко. Или с яйцами это уже лучше к нему на прием лично. С упаковкой яиц, да?
3: Ну да, записывайтесь.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу.
1: В Лондоне открыли кинотеатр для чернокожих. Мэр Садик Хан лично запустил Ebony Life Palace London, посвященный африканскому кино и культуре. Внутри не только кинозал на 160 мест, но и ресторан нигерийской кухни, бар, галерея и магазин африканских дизайнеров.
2: Слушайте, ну а чё, какой Лондон, такой кинотеатр? Я только не очень понял, а кинотеатр для чернокожих, это типа, что значит? Это типа, кино там будет чёрно-белое? Или, наоборот, в этом случае будет только черным, без капли белого?
3: Ну, я не знаю, надо сходить, глянуть одним глазком хотя бы.
2: Нет, я пою, нет, я сначала должен знать. Или какого? Может, оно будет, наоборот, цветным. Знаете, ну, в том смысле, что... Вот то, что называется People of Color. P-O-C, да? То, что...
3: Ну, будет цветным и черно-белым.
2: То есть цветные — это все, кто не белые, да? Ну, вот тогда должно быть абсолютно 100% цветным кино. Полностью в этом кинотеатре. Что значит... Кинотеатр для чернокожих. Это что за расизм? Я понимаю, там, ну, когда вот, так сказать, совершенно естественная там вот эта неформальная сегрегация, там, когда там бары там для чернокожих, там кафе, кино. Окей. Но кино! А в фильмах, которые там будут показывать, там будут что, тоже только чернокожие? А у меня такой вопрос. А если вот в этом кино для чернокожих затесается какой-нибудь коричневый актер? Так индусов, знаете, называют, да? И вот что будет? Его яйцами закидают, поющего индуса?
3: Я думаю, что индусский кинотеатр уже давно есть где-нибудь в Лондоне.
2: Нет, а индусский-то есть. Что будут делать в кинотеатре для чернокожих? А если на экране появится белый актер? Будет проверка? Кинотеатр могут закрыть за пропаганду беленького?
3: Ну, не знаю. Ну, там просто все зрители встанут дружно и, игнорируя этот фильм, выйдут в ресторан нигерийской кухни, который там тоже будет.
2: Тогда понятно. Вот это кино для чернокожих. Но вообще, конечно, все это немножко странно, потому что, значит, новость в чем? В Лондоне открыли кинотеатр для чернокожих. Мэр Садик Хан... так, в скобках заметим, обычный мэр Лондона, кстати, да, запустил этот кинотеатр лично. Но вы знаете, насколько я знаю, этот замечательный Садик Хан, он по происхождению пакистанец. Все верно, господин Кривов?
3: Так, ну, на всякий случай, с вами связи. Возможно, уже есть пакистанский кинотеатр.
2: Так а почему он запустил кинотеатр для чернокожих, а не для пакистанцев? То есть кинотеатр... Почему бы не сделать нормальный кинотеатр для мэров Лондона, например? Пакистанцы, те же индусы, могли бы индийско-пакистанский кинотеатр сделать. Или что это за дискриминация?
3: Ну, вы знаете, как бы, обратимся к истории. Индийская и пакистанская диаспоры появились в Лондоне очень давно, еще в 19 веке, да, ну, когда колонии это были там. А чернокожие появились гораздо позже, в 20 веке. И, возможно, с тех пор там и театр есть, и кинотеатр есть, как бы. И, кстати, вот действительно, что важно, что он пакистанец, он как бы не погрузился в проблему. Как он назвал его? Там, черное дерево, лайфстайл. Ну, ибо не, да, как бы, это черное дерево. Но... Торговцами черным деревом в 19 веке называли работорговцев. Как бы там, ну, это вот как-то вот это унизительно так называть, как бы для людей.
2: Для это как бы не корректно. Мэра пакистанского происхождения вполне себе нормально в Лондоне. Я считаю, что он даже очень сильно погрузился. Ему сказали, открывай для черных. Да, нет, послушайте, у меня другое к нему, какая разница? Ну, не хочется повторять все, что вы тут понаговорили. У меня другая серьезная к нему претензия. Значит, он открыл в Лондоне кинотеатр для чернокожих. Что это за дискриминация? В Лондоне только кинотеатр для черных, это так не пойдет. Потому что в Лондоне тогда нужно открыть кинотеатр для всех, кто живет в Лондоне. Да, кинотеатр для арабов, кинотеатр для сирийцев, кинотеатр для иракцев, кинотеатр для ливанцев, кинотеатр для тунисской диаспоры, марокканский кинотеатр, пару индусских, как минимум. Ну, потом уже, если, конечно, останутся деньги и желания, можно открыть кинотеатр для коренных англичан, такой маленький. Ну, или просто, знаете, телевизор повесить для них на вокзале, небольшой.

0: Реклама. Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
6: Цена действительно на комплектацию Prime.

0: Если вам нечего написать по существу, не надо сюда писать вообще. Так бы, возможно, вам сказали где-нибудь на Business FM, но не у нас точно. У нас мы говорим вам, пишите все, что хотите, да вы так и делаете, более-менее. И написали уже, как всегда, кучу всего, и кое-что из того, что вы понаписали, мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, там нам тут сообщили об очередном открытии, сделанных по поводу зумеров, что, мол, они не умеют стирать на стиральной машинке. Поэтому даже иногда не выходят из дома, потому что одежда чистая закончилась. Ну, то есть не утрачен у них такой навык, или не приобретен у них такой навык. А какие навыки не приобрел ты и о чем ты жалеешь? Неважно, какого ты возраста, да, к какому поколению себя относишь, относишься ли вообще к какому-то поколению. Просто вот чего вот ты не умеешь, а чего бы хотел уметь. И вот, например, Михаил Анатольевич пишет нам. Видимо, человек уже взрослый, солидный. На лыжах не умею кататься, поэтому зимой скучновато.
0: Ну, а как это скучновато? А писать струей в снег разве... Ну, не умеет?
1: Ну, то, ну а раз как? Пописал, два пописал. Нет. А если умеешь на лыжах, ты весь лес твой для пописок. Ну, знаете, может, нет. Где угодно.
0: Ну, уже какие-то навыки есть. А вот для зимы уже хватит, наверное, на первую часть зимы, по крайней мере.
1: На попе с горки съезжать на полиэтиленовом пакете, например.
0: Да, не зацикливайся только на лыжах. А можно и на лыжах пописать. Вот я, кстати, в прошлом году... Ну, не буду все рассказывать, но кое-что. Прям... Вот прям на лыжах, ну, не с большой такой горки, а с такой. Если ехать правильно...
1: А если ехать, присев на корточки, можно не только пописать.
0: Вы все знаете. То есть вы к зиме готовы.
1: Да, так, на прыжках с трамплином они такие на приседе вначале едут, а потом такие выпрямляются резко.
0: Значит, у вас эти навыки есть.
1: Я вижу, в детстве учился,
0: как профессионал, да. Рассуждаете. Да.
1: Вот Данила пишет. Привет, Крем и Хруст. У меня нет навыков небольших ремонтов по квартире, потому что я рот долбил эти ремонты, а жене хочется, чтобы я ремонтировал всякую чепуху.
0: Что долбил?
1: Ну, рот, то есть вот
0: это для жены должно быть очень обидно. То есть смотрите, значит, навыков долбить дома стену у него нет, а рот долбить это пожалуйста, да?
1: Ну, да.
0: Лучше бы наоборот, чувак, я твою жену понимаю. Где вообще каждый мужик должен уметь какие-то навыки ремонта. Ну так нас в детстве учили. Не это поколение, не зумеров, конечно, их так не учили. Мы же, собственно, отцы зумеров. Я на ремонт. Ну а что нужно? Вот скажите, я покажу вам просто.
1: Может, что-нибудь там проштробить?
0: Мы в эфире, вообще-то.
1: Да, а я нет.
0: Вы проштробились.
1: Это вам послушалось.
0: Вот за это проштробить получите по самое.
1: Так. Вот Павел пишет. Здравствуйте, товарищи. Прожил 43 года и так и не научился готовить. На кухне качественно и талантливо кушать умею. Зато руки золотые. Плитку кафельную кладу. На, отлично.
0: Умеет качественно. Не понял, умеет качественно кушать, а руки золотые? А он, не понял, он чем кушает? Зубы золотые, это я понимаю. Скажи, я умею качественно кушать, у меня золотые зубы. А почему есть золотые руки?
1: Он руками, он не умеет, он плитку класть умеет руками.
0: А
1: кушает он ротом? Ротом?
0: Ага. Я бы ему позвонил. Просто кто это?
1: Это Павел.
0: Ну, не найти мне Павла. Вот так ведь сразу не попадаются Павлы. Но зато знаете, кто мне попадается? А вот... Нет, это читать нельзя. Товарищ, если мы... Нет, это я им больше говорю. Многие даже должны сами понимать, что я могу прочесть, а что нет. Ну, смешно, это так вот. Ну, вот... Сейчас, я не могу. Вот пишет, например... А, кстати, Павел, это не тот Павел Андреевич?
1: Ну, Андреевич, наверное, да.
0: А, это тоже у вас? А, у меня здесь другое сообщение, если это Павел Андреевич. Он пишет, здравствуйте, товарищи. А, ну вот это он и пишет, правильно? Прошел 43 года. У вас такое же сообщение?
1: Ну, да.
0: А у меня их два в разных... А чем заканчивается у вас?
1: Что плитку кладет.
0: А, странно. Очень странно, потому что у меня это... Павел Андреевич, все правильно? А, это два чека написали разных. Реально, не поверите.
1: Один Павел Андреевич и второй Павел Андреевич.
0: Нет, а второй просто у меня чат летает. У вас же тоже? Сейчас, подождите, я найду. Секунду. Ладно, пока еще давайте вы. Не, все, нашел. Давайте я этому Павлу позвоню. Вот этому, который кушает золотые руки сейчас. Нет, все слетело.
1: Я не умею рисовать и делать сальто. Если с первым полбеды, то второе огорчает. Так бы веселился бы иногда и крутил сальто, как Газманов.
0: Погодите. Ничего, что он умеет? Сальто умеет или нет?
1: Не умеет рисовать и крутить сальто. Ну, если с первым полбеды, то есть, ну, не умею рисовать, не умею.
0: Нет, это за нафиг не нужно рисовать.
1: А сальто, конечно. А то второе огорчает. Нет,
0: конечно, вот если бы не сальто, кем бы был Газманов сейчас, да?
1: Ну, конечно, за что нет, мы его
0: конечно,
1: и любим.
0: Конечно, мы для этого включаем. Сальто это всему сальто. Сальто всему голова. Как у вас, кстати, сальто, в хорошем смысле?
1: Ну, слушайте, вот, кстати, я умел когда-то, но сейчас опасаюсь.
0: Нет, давайте не путать сальто как умение и сальто как вот трагическая неосторожность. Когда в пятницу вечером раз, перековыркнулись. Я просто видел один раз такое.
1: Нет, вы с кувырком путаете.
0: А, это кувырок, извините, да.
1: Детство, проходившее в 90-е в Питере, научило быстро бегать, махать кулаками и добывать огонь из ничего. Так что все необходимые навыки у меня есть. Все умею. Вот пробегать, махать кулаками, понятно. А добывать огонь из ничего? Чтобы в 90-е годы в Питере каменный век был? Нужно было трением добывать огонь, чтобы мамонты
0: жарить. А что, нет? Было все непросто. Только в
1: каменном... Ну, огонь-то был... Ну,
0: я могу сказать, я огонь не огонь, но руки горели, да, когда
1: вот добывал. Это другое. Это по всей стране.
0: Что, рукой или другое?
1: Другое.
0: И рукой. Так, ну ладно. Смотрите, а вот вопрос. Знаете, я вам задам. Тем более, что это от вашего любимчика. Лев пишет. Я не знаю, к чему, но он задает вопрос. Нафиг в машине сиденье с массажем? Но это автомобиль же, а не парк развлечений.
1: Я ни разу не был в парке развлечений.
0: А в автомобиле были?
1: Да,
0: со львом. Ну, а... Телефон где-то попалось. А в автомобиле сиденье с массажем. Ну, тут смотри, чувак, зная тебя, ну, насколько мы понимаем, тут ты просто не на того сел в автомобиле. Бывает такое. Сел и массаж. Волей-неволей. А вообще сиденье с массажем... У меня вот были в нескольких мерседесах в моих из класс, которые работали там массажи. Офигенная штука на самом деле. Особенно, вот мне даже не хватало массажа задницы. Она задницу так прижимает, просто сжимает ее, как бы в бедра.
1: Безопасно, да.
0: Так что, я ничего не ронял. Нет, очень классная штука. Потому что, да, когда тебя сожмет, будь.
1: Ну да, безопасно.
0: Вы все в безопасности, а я об удовольствии. Видите, у нас разные
1: подходы. Почему вы читаете не по теме сообщение от Льва? У него есть сообщение по теме.
0: Это уже все еще раз сейчас петух пришел. Слышите ли кто-то?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Стартапер разрешил сотрудникам публично себя унижать. Раз в месяц он устраивает специальные токсичные вечеринки, чтобы сблизиться с командой. По словам 25-летнего предпринимателя, теперь коллеги высказывают ему в лицо все, что раньше обсуждали за спиной. Это помогает команде избавляться от негатива и улучшает атмосферу в коллективе. Босс утверждает, что такой подход положительно повлиял на работоспособность сотрудников.
2: Стартапер? Вообще-то, насколько я помню, раньше это называлось чмошник или куколд.
3: Ну, это разные его ипостаси. Смотрите, нам, кстати, не сказали, в чем он стартапер, да? Что у него за бизнес такой, как бы.
2: Все сказали. Высказывают в лицо все, что раньше говорили за спиной. А плюнуть в него можно? То есть, ведь смотрите, ведь вот такой вопрос. А если раньше у него за спиной там, да, про кого-то там, да, про него в том числе говорили там, да клал я на него болт, например, то теперь болт на него можно положить как бы реально? То есть подойти как бы положить болт. Вот стартап на самом деле.
3: Это слишком рискованно. Тут есть всякие там побочные эффекты, знаете, минусы вот эти. А подойти и сказать, да клал я на тебя болт, можно. Но не ближе, чем на метр подходить. Чтобы случайно не положить.
2: Да, это, да, нет, конечно, правила предосторожности нужно соблюдать.
3: Конечно.
2: Значит, и что-то босс утверждает, что такой подход положительно повлиял на работоспособность сотрудников. Но вообще-то это естественно, но как бы так, да. Потому что, конечно, я доскажу больше. Это для босса просто идеальное решение. Это называется перевести стрелки. Ведь раньше, знаете, все за спиной чморили, видимо, этого босса, как обычно чморят начальников у нас, да, подчиненные. А теперь, значит, будут чморить этого черпил, этого чувака. То есть я могу себе представить, босс просто на седьмом небе, что нашел такого чморя, на которого теперь можно там перенести все недовольство. Там зарплатой, плохими там условиями работы, там работой без выходных. Раньше за все это они хотели плюнуть и обматерить босса, а теперь какого-то левого чувака. Это же супер. Мне кажется, каждый босс должен мечтать об этом. Вот мы даже мечтать об этом не могли, чтобы вот нам вместо, там, ну, когда бывает не так часто сообщения там какие-то такие, да, чтобы найти какого-нибудь стартапера, чтобы ему все это писали. Вот здесь какой-то стартапер.
3: Хотелось бы, чтобы как бы не было можно, да, и безопасно, как бы, без всяких последствий негативных. Ругать, материть даже вот того вот, как бы, кто виновник, не какого-то левого, вот, собственно, самого вот этого начальника. Вот, вот.
2: А нет, так, это, нет, так это вам хочется, разумеется, а ему-то не хочется, поэтому он вам стартапер. Может, его фамилия Глеб Стартапер. Но и, конечно, такой подход положительно повлиял на работоспособность сотрудников. И особенно на благополучие этого начальника. Знаете, я просто считаю, что ему на самом деле недостаточно одного такого стартапера, которого можно в лицо там что-то высказать. Ему еще нужен стартапер, который возьмет на себя абсолютную вину за маленькую зарплату, которую платит начальник. Такой стартап чмырь-зарплатник. Но тут, конечно, ну, недостаточно, чтобы просто ему что-то высказать. Тут нужен такой, который позволил бы себе отметелить. По самой не балуйся, да? Какой-нибудь такой, чтобы его могли там люлей так хорошенечко, да?
3: Ну,
2: чтобы...
3: ну давайте не хорошенечко, чем-то так ну, мягонько так пошлепать.
2: Ну, хотя бы, да. Чтобы хотя бы это. Ну, это уже не стартап. Ну, это не стартап, это уже какой-то уже такой продвинутый такой.
3: Ну, такой по лайту так.
2: Ну, бизнес солид.
0: Крем-хруст-шоу. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Кошачьи ОПГ кошмарят российских туристов в Турции. Отдыхающие все чаще обращаются к врачам после укусов и царапин уличных котов. В Стамбуле бездомная кошка расцарапала москвичку до крови, а в Анталии кот укусил туристку за палец. Обеим потребовалась медицинская помощь. По данным СМИ, на кошачьи укусы и царапины приходится 83% обращений к специалистам по бешенству в Турции.
2: Я не понял. Коты нападают на российских туристов? Именно на российских? Что, коты русофобы, что ли? Какие-то из США коты?
3: Ну, возможно, да, или как бы... Причем даже как бы не просто на туристов, а на туристок.
2: Да, что особенно обидно, конечно.
3: Да. Они так, там, ты что, Наташа, ты что приехала там?
2: Да, как слышат русскую речь там, да, нашу, когда там девушка Пушкина читает, например, да, или видит российский паспорт. Тут же эффект этого голубя, да, раз и нападает. Но, значит, да, бездомная кошка что там расцарапала москвичку, да, и в Анталии тоже какую-то туристку укусил за палец кот. Слушайте, а может быть это, так вот рискну предположить, не коты на наших туристок нападают, а наши туристки к ним пристают. Знаете, как вот обычно наши дамочки себя ведут, когда увидят котика? Ой, какой котик, животик. На тебе конфетку, на тебе леденец. Света, у тебя есть что-нибудь дать котику? У меня вот только вот есть тюрюк вяленый, а у меня есть семечки. А, ну давай, отсыпем хоть немножечко семечек. Вот тебе, котенька, семечек чуть-чуть, на. Ну и, конечно, он ее запалит.
3: За семечки-то эти, как бы.
2: Разумеется. Я бы на его месте вообще у нее и семки рассыпал, и пакет с сурюком порвал. И телефон бы еще отжал.
3: Возможно. Возможно, они, знаете, там часто очень покупают шубы, ну, как бы, в Турции. И, возможно, как бы, там, пытаются пихать их в карман шуб, этих котов.
2: А кошек. Может быть, просто они там же их и надевают, и коты думают, что это, да, что это коты большие.
3: Да, их территорию занимают. Да,
2: конечно, нападают. Как это? И начинают прямо метить. Да, поэтому давайте дадим совет российским туристкам. Шубы нужно надевать где?
3: Дома.
2: Больше, да. Больше, действительно, это полный зашквар, если где-то еще.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Гитлер Муссолини пришел к власти в Перу. Политик с таким именем победил на выборах мэра города Кирапалька, набрав 34,5% голосов. Полное имя нового мэра – Гитлер Муссолини Флоренс. Он баллотировался от левой партии «Аура Насьон». Сам политик утверждает, что это не псевдоним и не политический прикол. Столь необычное имя ему дали родители при рождении.
2: Честно говоря, лучше бы он сказал, что это прикол. Родители дали. Что это за родители, которые дают своему ребенку имя Гитлер Муссолини?
1: Политический прикол. Столь необычное имя ему дали родители при рождении.
2: Честно говоря, лучше бы он сказал, что это прикол. Родители дали. Что это за родители, которые дают своему ребенку имя Гитлер Муссолини? Это очень любящий. Что за нацисты, шизофрения?

0: Муссолини. И, кстати, как они его называли, когда он был маленький? Ух ты мой Гитлер или, или какой ты маленький Муссолини?
1: Ну да, Гитлер.
0: Да, ну как, нет, нет, вообще, давайте сначала разберемся. Как? Гитлер или Муссолини? Потому что это сейчас главный вопрос для Перу. Так, они выбрали все-таки Гитлера или Муссолини? Тут надо все-таки понимать, это не совсем одно и то же, да? А главное, да, вот, кстати, вопрос уменьшительно-ласкательно, это как? Гитлеруша или Мусик от Муссолини?
1: Нет, Гитлер, Муся, все подходят, как бы, надо. Ага. Знаете, вот интересно, потому что у вас что-то об этом человеке побольше. Потому что я знаю, что у людей с двойными именами, там, какого угодно, там, ну там.
0: Да и фамилиями,
1: да.
0: Римский Корсаков.
1: Одно имя нелюбимое.
0: Да.
1: Бывает любимое. Знаете, вот одно имя даже вот замалчивает, да, не говорит свое второе имя, да, вот ну не надо, тебе не надо. А он говорит такое одно: вот какое у него любимое имя?
0: Ну, как любимое, наверное, первое всегда, да?
1: Не знаю.
0: Хотя не факт. Ну тут нет, нет, интересует. Меня больше интересует, как это будет. Его мэром избрали.
1: Да.
0: И как его будет называть? Его будет называть его подчиненный? Как они будут к нему обращаться? Дуччи или Хайль все-таки? Ведь на самом деле ведь это страшно же, да, как, это жутко звучит, когда тебе, как подчиненному, говорят, тебя вызывает Гитлер. А еще страшнее, когда тебе говорят, тебя вызывает Гитлер, ты уже тут обделался от страха, а потом уже дополняют. И Муссолини.
1: Это один человек.
0: Но это уже как раз не может быть не так страшно. Хотя,
1: страшно.
0: Да, хотя да, это еще страшнее.
1: Тоже,
0: да.
1: Он говорит, что это не политический прикол. Как это не политический прикол? Он баллотировался, напомню, от левой партии. То есть такой не правой, не ультраправой, да?
0: Нет,
1: как бы.
0: Ну, это же не его прикол, не он же себе имя давал. Да?
1: А как он вообще как бы, сделал политическую карьеру в левой партии с таким именем?
0: Почему с таким он именем сменил? Он должен быть Ленин Сталин. А да, не Гитлер, конечно, Муссолини.
1: Накаяк Мао Цзэдун.
0: Да, ну конечно, то точно не. А, и, значит, ну, в чем смысл? Значит, теперь он мэр города какого? Кирапалька?
1: Кирапалька, да.
0: А Кирапалька это городу имя кто дал? Гитлер?
1: Ну, нет, почему? В честь Кирапальки назвали.
0: Все, на всякий случай. Ну, то есть, смотрите, значит, в Перу уже мало проблем. Да, у них там инфляция зашкаливающая, там преступность, там рэкет. Ну и теперь еще вот вишенкой на торте Гитлер Муссолини.
1: А еще они там морских свинок едят.
0: Ну,
1: это уже самое популярное мясо у них.
0: После такое. Того, как пришел к власти Гитлер Муссолини, это, может быть, уже и не самое страшное. У меня вопрос. А вот я надеюсь, по крайней мере, не знаю, так, такой чисто такой вопрос к мэру. А Кирапальку они пока не переименуют в Гитлера Муссолинск?

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свою шелковую рубаху, свободные штаны, шаровары из бараньей шерсти. Собрался уходить. Но, господин Кремов, 4 минуты. Читаем сообщение. Че там?
1: Ну, че там, че там? Ну, вот Матвей пишет и жалуется. Вожу землю сейчас на тачке, а мог бы работать диджеем, как Кремов.
0: Ну, лучше на тачке. Чувак, ну, не могу сказать, что Кремов диджеем работает хуже, чем ты на тачке. Ну, примерно качество одно и то же. Ну, кстати, давайте продемонстрируем, значит, ваши диджейские сейчас качества.
1: Сейчас, подождите.
0: Давайте небольшой, да.
1: Сейчас,
0: вот, возьмите. Да, возьмите, давайте сейчас. Ну, наверное, пока все, да?
1: Вот такой мастер скретча, как бы, да.
0: Ну, или может еще для меня, просто мне понравилось первый скретч. Вот это первый.
1: Повторите первый,
0: да,
1: давайте.
0: Да, да. А это из желудка или...
1: Или это искусство.
0: Искусство, все понятно. Так, да. Ну давайте, давайте я почитаю, не читал. Так, ну что, вот пишет, например, вот Ильич Беструсов про умения, про навыки, потерянные навыки, что самое грустное. Пишет, раньше умел довольно... Раньше умел довольно-таки неплохо писать стоя, а потом как отрезал.
1: Что случилось?
0: Ну, как отрезало? Отрезало то, чем писал стоя. Бывает же такое? Ну, всякий раз.
1: Может, просто утратил навык. Но ты же не на велосипеде кататься, один раз научился,
0: да.
1: Ты же умеешь. А писать стоя, это нужно все время подтверждать.
0: Надо подтверждать все время, конечно. Нужно все время в тренинге быть, конечно.
1: Вот, Вася,

0: Силь пишет. Единственное, о чем я действительно жалею, это то, что меня в детстве родители не заставили ходить в музыкальную школу. Я считаю, что такие знания нужно обязательно получать с детства. А я вот, дорогой Василь, очень благодарен своим родителям, что не заставляли меня ходить в музыкальную школу. Как
1: бы. А вы все делали музыку сами под одеялом, да?
0: Да, вот.
1: Вот это действительно важно не заставлять. Потому что когда заставляешь, собственно, это часто приводит к противоположному эффекту, к ненависти. И не хочу этого делать. А вот когда сам, как Кремов, музыкой дома, вот мы только что слышали, да? Вот смотрите, вот вы же любите музыку, я знаю, да?
0: Я
1: да?
0: Вообще без музыки
1: в школе
0: не могу.
1: Вас ничему не научили, но вы ее любите, вот. Вот хотя бы так. Это же от любви все. Да? Чувствуется любовь. Так, давайте я сейчас начитаю. Так, вот что пишет. Походу я зумер, пишет Александр. 52-летний зумер, хорошо, жена нормальная и стирает мне все. Ну, все-то, наверное, не надо, особенно если она руками стирает.
0: Нет, все надо, да? Стирать.
1: Нет, ну что-то не брать.
0: Нет. Все стирать надо.
1: Нет, ну есть же что-то, что.
0: Нет, ничего такого нет, нельзя постирать.
1: Ну, хотя бы погладить просто. А вот знаете, вот последний пишет. Анвар пишет: я кушаю и слушаю вас. Как вы думаете, а что ему лучше? Что ему лучше перестать делать?
0: А он сейчас, хочешь не хочешь, перестанет нас слушать.
1: Значит, Анвар, продолжай кушать. Приятного аппетита. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: На вас тоже. Тьфу, господин.
1: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Ну что, друзья, понедельник, как говорится, никто не просил, но он все-таки наступил, поэтому, надеюсь, вы с ним уже нашли общий язык, договорились, так сказать, обо всем необходимом, ну и теперь можете, наконец-то, немного расслабиться. Коим я прямо сейчас предлагаю нам всем вместе заняться на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки рекорд-пати. Давайте начинать раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно, ловить общий осенний плюс вайбик и наполнять, как вы уже понимаете, импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати.

0: Реклама. Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
1: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
2: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

0: Рекорда, и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Можно их, так сказать, забрать с собой в мобильном приложении, если вы понимаете, о чем я. Да, тут и хаос, и техно, и драм-н-бейс, и что-нибудь даже поспокойнее можно найти. Понравившиеся станции добавляем в избранное, потому что такая опция имеется. Ну и ищем интернет-поток Пати 24 на 7, потому что он является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас призывает нас всех еще 90 минут танцевать на ее импровизированных танцполах. Рекорд Пати, погнали дальше!
1: Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Те, кто на позитиве, да, добрались мы до него, друзья. Ну а у понедельника есть одно неоспоримое преимущество. Когда он заканчивается, ты понимаешь, что самое сложное начало недели уже позади. Хотя, конечно, вторник с этим утверждением может немного поспорить. Но давайте пока не будем заглядывать так далеко. У нас здесь своя атмосфера, что называется, своя музыкальная история. И еще целый час нашей радиовечеринки Рекорд Пати, где мы превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную и продолжаем наполнять импровизированные танцполы здесь, на рекорде, на радио Тусе Рекорд Пати. Рекорд.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, но я бы на вашем месте никуда не расходился, потому как, во-первых, у нас еще достаточно музыки, чтобы окончательно, собственно говоря, зафиналить сегодняшний понедельник. Во-вторых, сразу после Рекорд Пати в эфире будет рекорд-релиз, где я расскажу вам о свежих треках с мировых танцевальных лейблов. В общем, будьте с нами, а также есть мобильное приложение Рекорда, где вы можете найти огромное количество интернет-станций совершенно на любой музыкальный и даже танцевальный вкус. А потому, друзья, прямо сейчас предлагаю продолжить танцевать на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд Пати еще 30 минут. Record.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Забегайте и убедитесь в этом сами. Ну и, конечно же, друзья, если вы не подписаны на телеграм-канал плейлисты Рекорда, сделайте это прямо сейчас, если понравится тот самый контент, которым мы делимся там с вами. Далее по расписанию, я Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Релиза расскажу вам о крутейших треках, свежих треках, которые можно будет обсудить уже у меня в телеграм-канале. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос! Зовут меня Тим Вокс, и власть у меня данная. Открываю новый эпизод «Рекорд Релиза», где мы сегодня с вами поговорим о 7 музыкальных треках, которые мы с музыкальной командой отобрали специально для вас. Это треки с мировых танцевальных лейблов, которые вы легко можете добавить к себе в танцевальный плейлист. Но прежде чем мы стартанем, напомню, что все эти композиции мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а прямо сейчас мы

Стартуем вместе с релизом от 9 октября на Journey Records. Гум-гам, Мила Джорни, I'm here. Ребята продолжают экспериментировать с мелодичным электронным звучанием, а Мила Джорни, в свою очередь, добавляет в эту историю свой характер и атмосферу. Получилось в итоге интересная совместная работа двух проектов, которые хорошо знают, как создавать настроение не только мелодии, но и самим развитием трека. Гум-гам, Мила Джорни, I'm here.

0: это рекорд-релиз, друзья. Здесь у нас продолжение, Армин Ван Бюрен и Фанк Трибьют с композицией «Нирвана». Да, встреча двух поколений, поистине, поколений трансовой музыки. Релиз стоялся 9 октября на «Армаде». Ну, где же еще? И вообще, Армин уже несколько десятилетий остается одним из главных представителей транса, а Фанк Трибьют — яркий представитель новой волны, которая возвращает в клубы более быстрый и энергичный звук. И вот теперь они объединяют свои подходы в одном треке, ну и выдают там композицию с названием «Нирвана». Здесь у нас чувствуется и классическая трансовая мелодика, и современная рейвовая энергетика. И прямо сейчас я предлагаю этот трек заценить и нам в рамках рекорд-релиза. Армин Ван Бюрен, Фанк Трибьют, «Нирвана».
1: Рекорд-релиз.

0: что можно делать еще в понедельник? Ну, конечно же, слушать, танцевать и культурно музыкально просвещаться вместе с рекорд-релизом Ферри Корстен, Эдо Брэндвич. Оу, how I miss you. Да, друзья, продолжаем с релизом 9 октября на Flash Over Recordings. Причем еще до официального выхода Ферри представил клубную версию композиции в своем радиошоу Resonation Radio. И это очень характерна для него история. Эмоциональная мелодия, постепенно нарастающее напряжение, но и та самая, друзья, Ферри Корстеновская трансовая атмосфера, за которую мы любим его музыку. Кстати, у трека есть несколько версий, включая Club Mix. И прямо сейчас давайте заценим одну из них. Ферри Корстен, Эдо Брэндвич. Oh, how I miss you.
1: Рекорд-релиз.

0: Рекорд реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Практически середина сегодняшнего эпизода «Рекорд Лиза», и, собственно говоря, здесь я приготовил вам отличную композицию под названием «Caught Up» от Марлона Хофштета и Дэвида Гетта. Действительно интересная коллаборация. Релиз 9 октября на Capitol Records. А сам Марлон рассказывал, что вырос на музыке Дэвида Гетта, а теперь они вместе записали полноценный трек. На секундочку, если вы знаете, Дэвид Гетта вновь стал первым диджеем, мировым диджеем по версии DJ Mag Top 100. Ну а касаемо трека, ребята работали над ним еще перед «Ультра Майами» в начале года. Здесь встретились два довольно разных подхода к танцевальной музыке, современная трансовая энергетика Хофштета и огромный опыт Дэвида Гетта в создании клубных хитов. Марлон Хофштет и Дэвид Гетта, Caught Up. Рекорд-релиз.

music. It's not just a beat.

Продолжается вместе с поистине райским названием Paradise. Я думаю, понимаете, о чем я. Клуни, Крис Лейк, Алия Interlude. Да, друзья, релиз состоялся 5 октября, а расширенная версия вышла 6 октября на Hellbeat Records. Композиция вошла в дебютный альбом Клуни «Are You Still You», в котором сразу 16 треков и несколько интересных коллабораций. Здесь ему присоединяется Крис Лейк, один из самых узнаваемых продюсеров современной хаус-сцены, а за вокальную часть отвечает Алия's Interlude. В результате получился плотный тек-хаус с очень характерным грувом, и прямо сейчас я готов это все многообразие выдать вам в рамках рекорд-релиза. Клуни, Крис Лейк и Алия's Interlude. Paradise.

октября на One Seven Music. Два хорошо знакомых имени европейской электронной сцены наконец встретились в одной работе. Тут же Амап, в свою очередь, со своей фирменной клубной энергетикой и Sick Individuals, которые давно умеют соединять мелодичность с мощным фестивальным звучанием. Здесь у нас плотная ритмическая основа, мощный танцевальный характер, который раскачает практически любой танцпол. И прямо сейчас я предлагаю заценить эту работу в рамках рекорд-релиза. Тут же Амап, Sick Individuals, Top of the World. Нескромно, да? Рекорд-релиз.

Ну и пацанами сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза, да, собственно, мощная британская коллаборация Chasing Status и Little Zim's Carnage релистался 9 октября на Too Rough совместно с Warden Music UK. Трек вошел в новый альбом Chasing Status Generic Everything, где среди приглашенных артистов также Skrillex, Jay Huss и Giggs, а здесь главная героиня Little Sims, одна из самых интересных представительниц современной британской рэп-сцены. Ее жесткая, уверенная читка встречается с фирменным басовым звучанием Chasing Status. Я считаю, что это очень мощное завершение сегодняшней подборки Рекорд Релиза. Прямо сейчас Chasing Status, Little Sims, Carnage. Ну а напомню, что запись этого выпуска и всех предыдущих эпизодов Рекорд Релиза ищите в телеграм-каналах плейлисты Рекорда и у меня в телеграм-канале Team Vox. А там же мы можем обсудить сегодняшние треки из выпуска. Ну а далее по расписанию DJ Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока. Рекорд Релиз.

пожаловать в мой мир. Здесь стартует радио-шоу-трансмиссия. Ближайшие два часа самая красивая музыка, самые новые релизы и, конечно же, треки, которые мы с удовольствием слушаем сегодня, а также будем слушать во время фестиваля трансмиссии, который на нас надвигается в ближайшую пятницу. Москва, мы с вами встречаемся на фестивале трансмиссия. Портал категория 18+. Билеты есть на сайте radiorecord.ru. Сегодня обсудим трансмиссию, послушаем классную музыку.

0: Рекорд Клаб Фил.
1: Здесь продолжается трансмиссия в Рекорд Клабе. С вами диджей Фил. Прямо сейчас Дмитрий Вангелис. Называется Before You Go. Я напомню, что в ближайшую пятницу мы с вами встречаемся на фестивале «Трансмиссия» в Москве, в Микей Стадиум. Напомню, что у нас немножко поменялся состав. Должен был приехать Рон Скиспид, к сожалению, по семейным причинам он не может приехать, поэтому к нам приезжает Филипп Эль-Сиси, артист, которому уже привозили несколько лет назад на фестиваль «Трансмиссия». Он оставил очень хорошее впечатление, поэтому welcome! Это будет Москва, затем 7 ноября встречаемся уже в Санкт-Петербурге в Temple of Deer. На сайте radiorecord.ru есть подробная информация о всех артистах, которые будут выступать в Питере. Также мы планируем еще запуск второго танцпола, так что будет интересно.

затем у меня следующие планы. Я дня где-то на 3-4 уеду в Китай, а потом отправляюсь в замечательный город Киров, где буду выступать в Гауде. У нас будет большое традиционное осеннее мероприятие. На прошлой неделе, кстати, у меня в гостях был Сергей Джанга. Это как раз тот человек, который ежегодно делает это мероприятие. Ему большое спасибо. Ну а, конечно же, Киров. Я жду встречи с вами. В Кирове традиционно происходит все очень душевно, очень эмоционально, поэтому увидимся. Ну и сразу из Кирова я отправляюсь в Екатеринбург, где будет уже мероприятие вместе с Александром Поповым. Сережа Джанга, кстати, тоже с нами едет. Это будет Интерплей.

0: радиошоу «Трансмиссия». Первый час подходит к завершению, и прямо сейчас у нас звучал «Тесто».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

продолжается трансмиссия на Радио Рекорд. Прямо сейчас свежий релиз наших ребят. Это два рейвера со стажем. Руслан Родригес и The White Light. Так называется The Rave. Напомню, что настоящий рейв состоит в ближайшую пятницу в Москве. Вики Стадиум пройдет фестиваль «Трансмиссия Портал». На сайте radiorecord.ru есть информация о том, кто будет выступать, сколько стоят билеты. Заглядывайте в билеты, кстати, у нас завтра будут дорожать, поэтому обратите на это внимание, если хотите успеть, то welcome.

зарубежные артисты, российские звезды, лайв-выступления. Мы будем выступать во время лайва вместе с Верой Новак. У Aura Sonic также будет очень интересное лайв-выступление. Естественно, Мегамикс, наш любимый и самые преданные слушатели на танцполе. Так что увидимся с вами в ближайшую пятницу на фестивале «Трансмиссия». Ну, а меня зовут Фил. Оставайтесь хорошими.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Уже совсем скоро я отправляюсь в очередное турне по Японии, а затем полечу в Южную Африку. Как всегда, буду выкладывать отчеты о путешествии и выступлениях в моих соцсетях. Также напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Утонченное, романтическое звучание трека «Soulmate» соответствует его названию. В переводе это означает «близкий по духу человек». Мне нравится отсылка к идее Платона о разделенных половинах. Люди ищут свою утраченную часть, чтобы обрести ощущение целостности. А я считаю, что музыка поможет вам найти себя в первую очередь. С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Я просто не мог пропустить этот трек. Сразу почувствовал, что должен поделиться им с вами. Напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Это Рекорд Клаб с кефиром.

только что отзвучал вышедший этим летом на лейбле Enormous Moments трек мексиканского продюсера Энди Уолдман. Eternal – вечный, так переводится название. И это не просто слово, а настроение всей композиции. Звук будто парит над временем. Энди Уолдман – артист из Монтерея, чьи релизы выходили на лейблах Пола Кенфолда, Ника Уоррена и All Day I Dream. Далее встречаем частого гостя моих эфиров Майка Коля, который сегодня представляет поистине непередаваемый по ощущениям трек «Пульс».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Продолжаем космическое путешествие. Музыка, дающая нам энергетический заряд и положительные эмоции. Как вы знаете, я активно занимаюсь спортом, а мои миксы – лучшее музыкальное сопровождение для физической активности как в зале, так и на свежем воздухе. Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

Возможная множественность значений перевода названия этого трека заставляет меня даже не начинать пытаться донести до вас все варианты. Но красота и глубина звучания доставят вам много приятных моментов. В эфире Рекорд Клаб с Кефиром.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока.